0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я тебе поскольку мы взяли бы Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр, хош آمدید
4: ба Керек. Салам ба хама, хош آمدین
5: ба Радио Кампус. Мархаба бикум фи кулиет радио.
1: Радио Кампус, все супер.
6: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.